0: Всем-всем, лекционерия сукта сейдя сукта сейдя, ня самактаря кайчи ню кайчи сня, ино национал уянгава кайчи сипи ля киш кайчи куналя. Ня шамунанга, ня шамунанга.
1: La radio te informa la hora, 18 en punto.